98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: атмосфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У культавага ром-кому з'явіцца сіквел. Кінастудыя Paramount працуе над працягам фільма 2003 года «Як пазбавіцца ад хлопца за 10 дзён». Пра гэта паведаміла Variety. Зорка арыгінальнага фільма Кейт Хадсон выступіць прадзюсаркай праекта. Ці вернецца яна да ролі Энді Андерсон, пакуль невядома. Удзел яе партнёра Мэттью МакКонахі таксама застаецца пад пытаннем. Тым не менш, стваральнікі фільма спадзяюцца на вяртанне Хадсон і МакКонахі на экран. Сцэнарый сіквела «Як пазбавіцца ад хлопца за 10 дзён» пакуль не напісаны. Сюжэт таксама трымаецца ў сакрэце. Брытанская мадэль і акторка Кара Делевінь стварыла калекцыю для брэнда адзення Topshop. Пра гэта паведаміў British Vogue. У лінейку ўвайшлі 16 прадметаў, у тым ліку шырокія штаны кюлоты з дэніму, міні-сукенкі з адкрытымі плячыма, скарочаныя трэнчы, джынсавыя касцюмы і спадніца Максі. Раней Делевінь была тварам кампаніі, але не выступала дызайнеркай брэнда. Я адчуваю, што мы шмат чаго перажылі разам, але калі становішся старэйшай і робіш крок назад, пачынаеш больш цаніць рэчы. Людзі будуць даволі здзіўленыя гэтай калекцыяй. Яна сапраўды была паза маёй зонай камфорту, падзялілася мадэль. Раней для топ-шоп дызайнерка выступала іншая супермадэль Кейт Мосс. У «Гарры Поттары» з'явіцца зорка гульні тронаў Кіт Харрінгтан. Пра гэта паведаміў «Дэдлайн». Ён сыграе златапуста Локанса замест Нікаласа Холта, які пакінуў праект праз праблемы з графікам. Харрінгтан раней ужо выконваў ролю златапуста Локанса. Ён агучыў персанажа ў аўдыякнізе «Гарры Поттар» выданні з поўным складам акцёрам, якая выйшла ў 25-м годзе. Кампанія «Audible» да рэлізу выпустила кароткаметражны фільм. У ім Харрінгтан распавядаў пра сваё дзіцячае захапленне кнігамі Джоан Роулінг. На момант выхаду першага рамана пра Гарры Поттара акцёру было столькі ж гадоў, колькі і галоўнаму герою. Я прачытаў кнігу і, як і многія пакаленні, быў зачараваны, а потым заставаўся вялікім прыхільнікам на працягу ўсіх падлеткавых гадоў, сказаў ён. Златапуст Локанс з'явіцца ў другім сезоне серыяла, здымкі якога пачнуцца восенню, яшчэ да прэм'еры першага. Першая серыя перазапуску выйдзе 25 снежня. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Пра тое, што Расія знясілена вайной, не кажа толькі лянівы. Рэзервы вычарпаны, рапартуюць у дакладах замежныя і расійскія эканамісты.
3: Аднак фінансавыя цяжкасці не адзіная праблема Расіі. Што больш сур'ёзна, гэта доступ не да грошай, а да працоўнай сілы, тэхналогій і вытворчых магутнасцяў, кажуць спецыялісты.
2: І ўсё гэта толькі падштурхне інфляцыю і ніяк не павялічыць ваенны патэнцыял краіны. Калі ўлічыць, што беларуская эканоміка цалкам залежная ад расійскай, то чаго чакаць беларусам?
3: Гэтую тэму мы закранулі ў размове з эканамісткай Анастасіяй Лузгіной.
4: Ну, зависимость от российской экономики, ну, мы видим, она проявляется в разных направлениях. Да, там стараются белорусские власти как-то диверсифицировать и торговлю внешнюю, да, и там финансовые потоки, но по сути все равно в зависимости от того, какие дает возможности российская экономика, в зависимости от этого и функционирует белорусская экономика. То есть вот, например, увеличилась, ну вот там потребность в тех же нефтепродуктах, ну значит вот нефтяной сектор Беларуси стался лучше, чувствует зарплаты в нефтяном секторе подросли. Вот, а начались атаки на Валберис, соответственно, начал страдать малый, прежде всего, малый и средний бизнес, и не только, да, и крупные компании, которые там поставляли через эту площадку свои товары. Да.
3: Человек, який наш слухач, подписывается ником Репа Хрюнберг, пытается, как долго сможет Беларусь удерживать свои позиции, когда в Российской Федерации начнется острая фаза экономического кризиса, пару месяцев, полгода и год?
4: Ну, надо понимать, что все-таки российская экономика, она это крупная экономика очень, и она во многом, ну, может как бы иметь собственные внутренние ресурсы для работы, даже в условиях, вот мы видим, и санкционного такого воздействия, И даже если мы посмотрим там, не на все, да, вот эти вот и атаки дронов, и, как я уже, да, говорила, санкционные ограничения, она продолжает работать. И, например, там, допустим, тот же, если мы посмотрим на торговлю внешнюю, положительный баланс внешней торговли и в зависимости от цен на нефть, который сейчас способствует улучшению, да, ситуации во внешней торговле России, там положительное торговое сальдо растет. Вот. Поэтому ожидать, что в очень там в каком-то скором времени все рухнет, ну, наверное, все-таки нет. Другой вопрос, что это не способствует, опять-таки, экономическому развитию. Это очень ограничивает саму российскую экономику и бьет по ряду секторов, причем может вот эти вот изменения происходить очень быстро, как мы видим с тем же Wildberries, да, происходит. И это, опять-таки, сразу сказывается и на ситуации экономики Беларуси. Но, опять-таки, даже если вот сейчас мы видим замедление экономического роста в России и ряд других проблем, для белорусская экономика, она маленькая. Да? Российский рынок, он очень большой. И, ну, в любом случае, как бы поставки, торговля, она будет идти с учетом вот этой емкости большого российского рынка. Другой вопрос, что этот рынок, он может снижать спрос на те же белорусские товары, когда становится хуже. Ну и вот мы видим даже в этом году, что, ну, действительно там российская экономика, она замедляется, но при этом все равно белорусский экспорт, он продолжает расти. В этом году рос он и растет пока достаточно быстрыми темпами по разным причинам, в том числе из-за того, что некоторые товары в дефиците оказались в России. То, тем не менее, это означает то, что вот этот емкий рынок, он все равно позволяет, определяет рынок сбыта основной для Беларуси. Вопрос только в возможностях интенсивности этого роста, да, и как Беларусь в этом случае в связке с Россией смотрится относительно других рынков.
3: И вот до этого еще питание наступное, так само от Рэпа Хрюнберга. А что предпримут власти, или они, чтобы они бы смогли предпринять, эту трошки перефразую тут, чтобы Беларусь не затянула в этот экономический водоворот?
4: Вот они, ну, как бы стараются предпринимать, я там и тоже действия это делают, и вот мы видели на прошлой неделе, да, там встречал встречи на высоком уровне с президентом Мьянмы и с африканскими, да, странами стараются развивать отношения, и с Китаем, то есть, ну, по сути, стараются развивать экономический вектор с дружественными странами, помимо России. Вопрос, насколько действительно это можно, ну, как бы превратить в существенную поддержку для экономики Беларуси. Пока что мы видим, что все-таки те даже положительные изменения, которые мы видим, ну, например, то это происходит в том числе, если, например, экономика России начинает в чем-то нуждаться больше, и спрос на белорусские товары в этом случае растет. Почему? Потому что надо понимать, что белорусские компании, они, да, они, безусловно, там, производят товары на внутренний рынок, но многие из них ориентированы на внешние рынки. И вот вопрос, куда можно продавать. И если мы говорим, если бы это посмотрели там лет, там экономику возьмем Беларуси, там 7-8 лет назад, то возможности, безусловно, были намного-намного больше и шире. Это и касательно экспорта товаров, это касательно и экспорта услуг. Mm-hmm. Сейчас же мы видим, что для белорусской экономики рынок мировой, он стал таким односторонним. То есть вот на западный вектор он не развивается, наоборот, ухудшается ситуация. А на востоке, да, стараются развивать со странами Азии, стараются развивать прежде всего с тем же Китаем, ну, там вот страны Африки, но все равно вот за эти там 5-6 лет основным партнером по разным направлениям, не только в плане торговли, но и в плане, например, финансирования, все равно остается Россия. И в этом направлении, как я уже говорила, да, делается вроде бы, предпринимается ряд шагов, там делегации ездят, бизнес встречается, там приезжают в Беларусь представители других стран, но все равно основной рынок сбыта это остается Россия. И в зависимости от этого, как ведет себя этот рынок, в зависимости от этого ведет себя и динамика мы видим в экономике Беларуси.
3: Экономистка Анастасия Лузьина рассказала про то, как кризис у российской экономики может закрануть Беларусь и белорусов.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: І таксама ў нашым эфіры зараз закранаем чарговая наступная тэма «Жыццё на каробках». Выстава па такой назве адкрылася ў музеі Вольнай Беларусі, што ў Варшаве. Аднойчы разважаючы, ці варта купляць сталашу здымную кватэру, бо я ж тут ненадоўга, я злавіла сябе на думцы, што жыву на каробках ўжо амаль 6 гадоў. Гэта ідэя так нарадзілася, расказвае мастачка Ганна Мусалёва. З ёй пра гэту выставу паразмаўляла Эва Бардзілоўская.
2: Я заўважыла у выставе «Жыццё на каробках», што ўсе творы з 2026 года. То бок гэта вельмі маладая, вось-вось, з пылу, з жару выстава.
3: Да, паслідняя работа была дадзелана менш, чым месяц назад, а сама ідзея зарадзілась около полугода назад, поэтому, да, ад ідзеі да рэалізацыі 2 месяца примерно я ее просто вынашала ў галаве, і затем месяца 3-4 рэалізацыя всіх работ.
2: Пра тэхніку крышку пагаворам. «Жыццё на каробках» і ўсе творы напісаныя на звычайных каробках. Ці гэта незвычайныя каробкі?
3: Обычныя, самыя первыя былі взяты з пад'езда маіх друзей, з майго дома оставшыся каробкі, і затем они закончыліся, і прыйшлося ўжо дакупаць новыя, не іспорчаныя жызні.
2: Каробкі – гэта такой сімбал эміграцыі, эмігрававшых беларусаў з прычыны 2020 года. Ці магу запытаць, з чым была звязаная ваша эміграцыя?
3: Моя эміграцыя неожиданно хорошо совпало с тем, что я поступила в университет еще до всех событий 2020 года, и потом просто ни разу не возвращалась. Изначально я ехала поступать, поступила, отучилась в Европейском гуманитарном университете. Просто это по времени совпало с невозможностью вернуться.
2: И это связано так само с тем, что ЕГУ, признанный экстремистским формованием, застал.
3: В том числе.
2: Да, выставы перейдем. Разные творы есть, по-разному они называются. И вот вы пачыналі сваю такую міні-экскурсію пра твор, які называецца «Сорам». Гэта адна з самых эмацыйна цяжкіх карцін, сказалі вы.
3: Да, стыд эмацыянальна адно з самых тяжёлых состояний, адна з самых тяжёлых карцін, потому што в это состояние я периодически погружаюсь и сейчас совершенно по разным поводам. Иногда, особенно в первый период, когда это всё непривычно, смотришь на то, как плохо другим людям, почему сдерживают их, почему сидят они, а не я. Мы же ничем существенно не отличаемся, мы разделяем одни и те же идеалы, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему они мертвы, а я жива? Мы же такие же одинаковые люди, просто оказались в разных местах. И этот стыд, токсичный стыд за события, которые от меня не зависят, за которые я не несу ответственности, несмотря на свою рациональность, может затягивать, как болото, и из него очень сложно выбраться, очень сложно разрешить себе просто жить без сильной оглядки, просто жить, иногда радовать, иногда даже показывать то, что ты радуешься. Если задуматься логически от того, что ты полностью отрешешься от мира, погрузишься в страдания, никому легче не станет, а выйти в свет, наполнившись какой-то энергией, силой, наоборот, можно помочь не только себе, но и некоторым людям вокруг. Но эмоционально иногда очень сложно разрешить себе жить, когда люди вокруг не могут так же жить, как ты.
2: Еще одну працу я бы хотела огучить. Сполучение литр, якое ведомо кожному белорусу, БЧБ, и сполучение колеров.
3: В теме белорусской миграции очень сложно обойтись без символики. Собственно, без нее я в серии картин не обошлась, но она здесь представлена не в прямом виде, а в виде ассоциаций. Сначала в Беларуси было очень много флагов, потом я переехала в Вильнюс, их было очень много. Со временем они стали мельчать, их стало все меньше и меньше. И сейчас я не так часто замечаю сами флаги, но взгляд выцепляет уже любое сочетание красного и белого, и сразу возвращает эмоционально к разным состояниям. Но сердце каждый раз ненадолго останавливается. Это могут быть карандаши, разбросанные в определенных цветах. Это могут быть конфеты на прилавке. Это может быть одежда прохожего. Это может быть аватарка в социальных сетях, где сочетаются красный и белый. Человек может не иметь понятия, что для меня значат эти цвета. Но у меня сразу сердце замирает. И, собственно, эта картина как раз-таки связана с ассоциациями. Она не специальная, здесь нету флага, но здесь сочетание цветов. Человек, например, разложил красную скатерть на стол, и рядом оказалось кружево белое. Он просто набросил его поверх, и сердце на секунду остановилось. и куда-то отбросила его назад. Пришлось сесть и скорее чувствовать, а не думать. А затем все расправить, поставить сушки и дальше продолжить жить. Просто знаю, что, да, сердце, скорее всего, становится так еще не раз, но пойдет дальше.
2: Какие у вас планы на будущее? Как мы казали на початку нашей размовы, эта выстава от идеи до реализации прошло не шмат часу, вельми хутка, так, бадзёра. Какие планы, может быть, на будущее? Ці это будет так само коробочное мастацтво, ці это так само будет некие инструменты, символ, как коробка, выкарыстаны в новых працах?
3: Замечу, что да, от идеи до реализации прошло не так много времени, но на самом деле это все в основе своей чувства, которые копились уже вот как раз-таки с 2020 года лет 5, и просто сейчас, наверное, они не так сильны, немного спокойнее, больше времени прошло, и сейчас я уже могу к ним прикоснуться. Раньше это было бы слишком сложно. По поводу планов на будущее, это моя первая персональная выставка и моя первая проба пера именно как художник. Но мне бы хотелось продолжать. Сейчас я буду пытаться найти финансирование, какую-то поддержку, потому что сложно творить полностью на добровольной основе без какого-нибудь финансирования. У меня в голове уже есть несколько идей. Они не связаны с коробками. Возможно, эта тема для меня закрыта полностью. Возможно, когда-нибудь я к ней вернусь. Но сейчас те идеи, которые у меня есть в голове, не связаны с рисунком на коробках. Однако они есть.
1: І тут дадаю, што выстава «Жыццё на каробках» экспануецца ў музеі Вольнай Беларусі да 11 верасня.

0: дубинками в руках, избивали их и просто возили в неизвестном направлении.
1: Калі вось у гэтай калоніі толькі пачалі з'яўляцца палітычныя, на нас глядзелі, ну, як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Яны прыглядаваліся, хто мы і што мы. Канешне, былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю, і такія жанчыны мелі негатыўнае на нас, да нас стаўленне, але яны проста рабілі загад, што ім скажа міліцэйскае руководства. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы, але там жа ж яшчэ існавала такая практыка, што калі ты звычайная крымінальніца і падтрымліваеш стасункі з палітычнай, то цябе за гэта могуць наказаць. Я ведаю жанчыну, якая сядзела за хабар, і тая жанчына сябравала з адной палітычнай. І вось калі прыйшоў тэрмін камісіі па вызваленню, тая жанчына не прайшла камісію, а ёй на камісіі так і сказалі, што ну вось будзеш наступны раз ведаць, з кім сябраваць. Таму было такое, што з намі і баяліся за лішні раз проста паразмаўляць. Бо адміністрацыя, ну, за гэта магла караць.
0: Ка мне ворвались в дом КГБшнікі, они затрымали, они разнесли мне пол дома, просто разнесли, требуя, чтобы я сказала свой пароль от телефона. Для меня самый жах был, потому что мужа-брат был неполнолетний, а один из тех, кто ворвался ко мне, размахивал своей зброей, и это было очень небезопасно. Я весь час смотрела на зброю и на небезпеку, потому что рядом на находился неполноходовый ребенок.
2: Мое мнение, что патриот не может бить свой народ. Как можно бить свой народ? Этим самым ты показываешь, что он тебе совершенно безразличен.
0: Мне сказали, что со мной будет проведена беседа, хотя я их просила взять с собой леки, которые на той момент должна была принимать каждый день для своего здоровья. Мне не позволили взять с собой ничего, ни леков, ничего. Меня и моего мужа забрали тогда и повезли в КГБ на допрос. Целую ночь проводился так называемый допрос. Мне была предъявлена тогда статья 242, часть 1, удел массовых беспорядков, администратор. Я требовала всю ночь своего адвоката, либо вызова скорой. Мне не предоставили ни того, ни другого. На меня тиснули, как я подписала и во всем созналась. Полночи я вообще ничего не хотела подписывать, потому что, в принципе, а в чем сознаваться было? В том, что я считала, что нужно допомагать людям, в том, что я так само зарабила свой выбор, и это был выбор, то как только я напишу все и признаюсь в том, что я делала на районе, в том, что я волонтерила, получается, в том, что я участвовала в митингах и все в остальном, мне вызовут скоро.
3: Мы незадоволены тем, что нас трошки подманули, не залечили наши голосы на выборах, и зараз мы бачим не того керовника країни, якого обирали.
1: На момант майго вызвалення адтуль па падліках было каля сотні палітычных жанчын. Калі я туды толькі прыехала, мяне туды прывезлі этапам, нас было вельмі мала, ну, можа, чалавек да 15. Але з кожным разам, з кожным тыднем гэта лічба ўсё большала і большала, і, на жаль, ужо зараз дзесьці, ну, можа, не каля сотні, но блізка. Да палітычных падкрэсленае асабістае стаўленне. Палітычным шмат чаго забаронена. Ім нельга наведваць царкву. Амаль што ўсім нельга наведваць спортзал. Палітычным нельга хадзіць у клуб на нейкія забаўляльныя мерапрыемствы. Вельмі адчуваецца розніца між звычайнымі крымінальніцамі і палітзняволенымі жанчынамі. Людзі вельмі розныя, ад тых, у каго нават двух класаў

0: адукацыі няма да кандыдатаў наук. Разумееце, калі вось у гэтай калоніі толькі пачалі з'яўляцца палітычныя, на нас глядзелі як на нейкую там заморскую дзіковінку, бо гэта нешта незвычайнае, гэта такія артыкулы, якія яны нават і не чулі. Былі сярод іх такія, якія працавалі на міліцыю. Былі і нармальныя, не гледзячы на артыкулы. Калі-нікалі чулі такія меркаванні, што дзякуй, вы змагаліся і за нас, але гэта было шэпатам, каб, не дай Бог, не пачула адміністрацыя, бо тую там звычайную крымінальнасць, за гэта проста, ну, не ведаю, што б яе зрабілі.
1: Взяла на себя все и просто в конце добавила, и все, что в мире не делается, совершила тоже я. КДБшник был злой, он там что-то порвал, последнюю страницу начал кидаться, сказал все, времени переписывать нету, уже светало, что мы поедем в следственный комитет. И в следственном комитете он рекомендует мне признаться, если я хочу вернуться домой. Когда мы приехали в следственный комитет, мне назначили следователя Гадаеву. Я сразу следователю сказала, что я ни в чем не буду признаваться без своего адвоката, и я себя очень плохо чувствую. Я требую вызова адвоката и требую вызова врача, скорой, не знаю, кто у вас есть. Мне предоставили бесплатного защитника, и как только подошел ко мне мой защитник, он у меня спросил, готова ли я подписать чистосердечно признание. Ему сказала, что я ничего в таком состоянии подписывать не намерена. Я требую врача. Трое суток я лежала в больнице с конвоем. Проводилось обследование. Потом ко мне подошла врач и сказала, что в больнице очень мало места и что они не могут тримать одну меня и дежуривший со мной конвой, который сменялся каждый день в отдельной палате. Меня переведут в общую палату. Этот, наверное, факт стал для меня неким решающим фактом. На меня сразу конвоирные начали тиснуть, чтобы я написала расписку, и что меня свозят на допрос в следственный комитет, и после допроса я, скорее всего, поеду домой. Я не знаю, почему я вдруг поверила, не поверила. В итоге написала расписку, тем более меня перевели в палату, где лежали другие женщины. Со мной оставалась дежурить женщина-конвоир, и два конвоирных тримали возле палаты. Я подумала еще, что если уж мне так не повезло, почему другие белорусы должны терпеть рядом с собой этих конвойных, которые просто легли в больницу на лечение?
2: Я молюсь, чтобы он ушел уже скорее.
3: Страйк. Другого шляху у нас нема.
4: Шмат людей подтримає.
3: Думаю, что шмат. Другого шляху у нас нема. Думаю, страйк и только страйк. Однозначно.
1: Меня отвезли на Володарку. А в итоге я просидела на Володарке полгода. На Володарке мне пришлось много чего. То, что я оказалась беременной, и на 6-м месяце беременности я родила мертвого рожденного ребенка. У меня была там попытка суицида. Потом мне ограничили переписку с моими родными, с мужем, с мамой, с адвокатом, со всеми людьми. То есть мне ограничили переписку, чтобы вы понимали, с тем человеком, который меня должен защищать. Это была единственная моя связь с внешним миром. Это я уже узнала после освобождения, так называемого. Вернее, даже не освобождения, а перевода под поручительство до суда. В мою камеру ворвался конвой, сказал с вещами на выход. Первая мысль у меня была о том, что Гадаева еще месяц назад обещала, что если я не начну говорить, то они начнут мне просто прикреплять новые статьи, которые разрабатывают, и отправят меня на Жодина. Что на Жодина умовы еще хуже, чем на Володарке. И почему-то я решила, что меня хотят отправить на Жодина. Но меня отвезли в следственный комитет. Там один из КГБшников, который меня принимал, были еще какие-то люди в форме, был прокурор, это был мой адвокат. У меня случился нервный срыв в этот день, потому что я подумала, если меня убивают, уничтожают медленно на Володарке, значит, мне нужно точно сделать так, что я не выйду из тюрьмы. Мне тогда, чтобы успокоиться, дали очень много успокоительных. У меня уже все плыло перед глазами. Я уже не бачила вообще, что я подписываю.
5: Не забудем! Не простим!
1: Меня перевозили в наручниках, как особо опасную преступницу. Мне сказали, тебе надо только эти документы подписать, и все. Я спросила, что это за документы, мне сказали, ты можешь прочитать. Я попыталась почитать, у меня все плыло перед глазами, литеры просто расплывались. Спросила у своего адвоката, доверившись ему, можно ли мне это подписывать. Он сказал, подписывай, не бойся. И я подписала.
5: Не забудем! Не простим!
6: Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!
0: Як паглядзець, улічывая то, якія тэрміны даюць апошнім часам людзям, па 10, па 12, па 8 год, то мои 4 гады ўжо і не паддаюцца, што гэта так шмат. Але на той момант, канешне, гэта было дастаткова. Умовы, месца. Я спачатку трапіла ў СІЗА, СІЗА-1 горада Менска, потым у Магілёўскае СІЗА. Апошніх 2 гады і 10 месяцаў свайго зняволення я правіла ў гомельскай калоніі нумар 4.
1: Была смена, которая любіла просто издеваться над политзаключёнами. Вот у них как будто задача стояла надаваць ім больше штрафов, чтобы іх было можна завести в карцер. В итоге создалась из-за той смены, наверное, такая ситуация на Володарке, что целая запись шла на карцер. То есть это не обязательно, если у тебя 3 нарушения, вот это нарушение назывались, 3 нарушения есть, и тебя отправляют на 14 суток в карцер, что ты сразу будешь их отбывать. Там уже создалась очередь. Был такой из прикольных, наверное, моментов, то, что когда система сама себя жрает.
0: А былі такія людзі, якія нас не разумелі, у іх усё добра. Яны даўно сядзяць, яны даўно глядзяць беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, і яны не разумеюць, навошта мы ўвогуле за штосьці там змагались. Па іх меркаванню ў краіне ўсё добра і не трэба неяк там разбураць вось гэты сасуд хрустальны. На працу хадзіць абавязкова, бо калі ты не будзеш хадзіць на працу, ты пойдзеш сядзець у ШИЗА. І ты там будзеш сядзець, пакуль на сябе не завядуць новую крымінальную справу па 411 артыкулу за непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі калоніі. Ось, таму, канешне, на працу хадзілі ўсе. Спачатку сярод палітычных былі спробы неяк сабаціраваць гэтую справу, але нічога з гэтага не атрымалася. Но я вам скажу, што хадзіць на працу гэта не толькі займацца там гэтай швейнай вытворчасцю. Калі ты ходзіш на працу, у цябе ёсць магчымасць мець размову з палітычнымі з другіх атрадаў. Сустракацца са сваімі паплечнікамі, абмяркоўваць навіны, нейкую адчуваць узаемападтрымку. Таму хадзілі мы на працу вельмі часта з такім настроем, што вось зараз прыйдзем на фабрыку і абмяркуем, можа, у каго якія навіны, ці проста там паразмаўляем. Гэта проста магчымасць пабыць такім жа з палітычнымі, як ты сам. З людзьмі, якія цябе разумеюць, якія перажылі 20-ты год.
1: Я не скажу, што я потеряла полностью веру. Я всегда оставляю веру в белорусов. И белорусы могут, но только если захотят домой. Многие, ну, к сожалению, это так, это глядеть правде в очи, а многие интегрируются. Когда ты уже пытаешь наших детей, которые здесь прожили год, 2 года, а хотите ли вы дети в Беларуси? Ведь будущее любой страны, это не в нас, а в наших детях. И наши дети отказывают нам, а что нам дала Беларусь? Она посадила мою маму в тюрьму. Есть дети, которые были эвакуированы с папой, уехали, потому что маму посадили в тюрьму и грозило, что папу. А ребенка куда? В детский дом. Есть наоборот ситуации, когда дети уезжали с мамой. Есть вообще ситуация, в Варшаве живет девочка и мальчик. Они приехали сюда с бабушкой, потому что папа и мама сидят в тюрьме. Что им дала Беларусь? Посадила их, родных самых людей, в тюрьму. И я не знаю, что нужно делать нам здесь, чтобы наши дети знали, что такое Беларусь.
0: Нам треба, каб Беларусь жила, то необходимо заховать себе как одиную нацию. Нам нельга допускать гэты разрыв між собой. Треба дбать один про одного. Я намагаюся жить зараз тым, чем живут беларусы. Я читаю белорусские новины, я читаю, что отбывается у Менску, я читаю некие белорусские комментарии, какие люди там могут писать, что дозволено. Просто каб жить менавіта это белорусской повесткой. Кажут, что это не дуже сприяет интеграции, але я не могу оторваться на неком физическом уровне, я не могу оторваться от Беларуси и белорусу.
7: На белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Юрки Ляшчинского и Якуба Сушинского «Что им дала Беларусь?».
8: А героинями репортажу были Кира Бояренко и Ирина Счастная.
7: У репортажи были выкористаны фрагменты архивных записов с протестов 2020 года.
9: Радио «Рация» запрошает на репортаж.
10: Программа с архива белорусского «Радио «Рация».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине. Российцы бьют по портах. Польша отмовилась распочинать справу в связи со возникнением Котова. У Беларуси полевые сборы станут обовязковыми и для навученцев колледжу.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1645 день войны. Удары по украинских портах – это экономичная война супроть Украины. Такую оценку дал керовник офиса президента Украины Кирилла Буданов. Повод для его слова, с липня Россия ведет систематичную кампанию супроть портов в Одессе, Черноморску да інших. Тем часом Россия упершиню почала закуплять бензин у Украины сябра НАТО на фоне дефициту палива. Россия тримала першую подтвержденную морскую парту бензину с Туреччины. Танкер «Вендрикс» доставил каля 200 000 барелів палива у Приморськ. Справа Котова. Круговая прокуратура Варшавы отмовилась распочинать криминальную справу в связи с возникнением белорусского оппозиционера Анатолия Котова. Про это информует белорусский расследовательский центр. Прессовый секретарь круговой прокуратуры Варшавы Петр Скиба потлумачил, что польские органы не имеют юрисдикции в этой справе. Цитата. Особа, якой дотычила поведомление, не является громадянином Польши, деяния супротив ей не отбылись на территории Республики Польши и нема подстава утверждать, что домогчима здійснення злочинства могли быть дотычные громадяне Польши. Конец цитаты. Як поведомил прес-секретар, сваяки могут обскардить отмову. Однако, поводле информации БРЦ, жонка Котова не отримала решение прокуратуры. До уступления решения в силу прокуратура не раскрывая додатковой информации. Нагадаю, як стало ведомо журналистам, 21 жнюня минулого года Анатоль Котов прибыл из Варшавы, где жил на той момент с семьей у турецкий Трабзон. У вечера он поднялся на борт яхты, якая позднее накировалась у бок непризнанной республики Абхазии. 22 жнивня до яхты подошел российский помежный корабель, на борт якого супрацовники ФСБ переместили Котова. Дальнейший лёс оппозиционера невядомы. У Беларуси с нового навучального года полевые сборы станут обовязковыми и для навученцев колледжу. Ранее были уведены для десятиклассников, пишет «Свобода». Как поведомил министр эдукации Андрей Иванец, у новом навучальном годе навучально-полевые сборы пройдут в 5-дённом формате. У будущем годе протяглость повеличить до 10 дён. Иванец отзначил, что все лето навучально-полевые сборы прошли приблизно 15% столичных десятиклассников. Однако министр не удокладнил, из каких причин у сборах не удельничали иншие десятиклассники, бо удел является обовязковым, а ты, кто не прошел сборы, могут не перевести у выпускную классу. Про музыку. В Варшаве на початку вересня отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». У списи выступовцев Вольский, Джей Морс, Дай Дорогу, Дитюки, РСП, Растейт, Радволот. Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселик и наша коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. По словам организаторов, у продажи засталось пару десятков квитков. А кроме музыки на фестивале будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту «Грай» у субботу, 5-го вересня. О 17-й године у варшавском клубе «Небо». Наши новини доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 22, а месцамі па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 26 жніўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычыць усім беларускім радіорацыя, да я, Алесь Дубавец. Дякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца музыкі, тут у нас воплі Відаплясова, Genesis, Кома, Relict, таксама Foreigner ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордання, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіву тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, што голад за рулём гэта фактар рызыкі, прычым фактар рызыкі такі, ведаеце, супастаўны нават з алкаголем.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

У нас долучился традиционный час, как нагадать про надворье, актуально. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, истотных опадков не чакается, температура по ветру от 19 до 22, а местами по берестейщине до 24 тепла. Ветер полночно-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. А про то, что чакает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабаве дочакайтесь.

Аня Дамбровская на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание всем и традиционный час, как нагадать про надворье. На сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 19 до 22, а местами по Берасте ищене до 24 тепла. Ветер полночно-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за нормы. We'll be right back.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
2: Witam u Pieradaczu wzdłuż podzielonej Białorusi, a my zaraz znajdziemy się na radzimie Wasila Bykawa, u wioseczce Byczki. Piśmiennik często wspominał u knizie Dołocha Jadorocha do domu swoje lubime jeworzira Wielki Suponiec.
3: Dom, o jakim żył Wasil Bykał, był pobudowany w 1933 roku. I zrozumiała, że z ciągiem czasu on przyszedł u zaniedbany wygląd. I po tej przyczynie u 2004 roku on był zniesiony, a na jego miejsce była pobudowana dokładna kopia doma. Zaraz tu Мясціцца музей Васіля Быкава.
2: Ужо стала добрай традыцыяй, што год праводзіць на гутары Бычкі мастацкі пленэр імя Васіля Быкава. Сёння ў вёсачцы пражывае каля 20 людзей. Усе яны пенсіянеры, але мясцовыя не жаляцца. Наадварот, ганарацца тым, што яны з'яўляюцца землякамі такога выдатнага пісьменніка Васіля Быкава.
4: Ягоныя друзі пайшлі ў школу, а яму яшчэ рана было. І, ну, бацька, короче, ім на работу надо было, ну, чтобы не болтаўся, ну, адзін. Завел его в школу, говорит, хай он хоть сядить, как один не был. Ну, а он уже умел трогу читать, ну, и вот он начал учиться, и он обогнал все, да. И он третий, четвертый, в общем, за год два класса кончил. Получилось так вот.
5: У меня не все время, что он был, останавливался. А мы жили вот там радышком, теперь мы в воде хата наша стоит, вот первая вот тут. А мы жили вот тут, тут далее, там он бочан. А сім'я, у їх своїх три душі, у нас три душі, шість чоловік у такої маленькій хатці. Так він все время, навіть він нам допомагав трохи, не хватало грошей, допомагав. Ну, от він тільки говорив, що життя мене потерпала от і до. І тоді от тут у Мінську, як продали квартиру, казав, ну, жити-то добре, ну, радів цю дрянне время.
4: Ну, тут зараз дорогу асфальт положили, а тоді ж було болото.
2: То між іншими, так смієтеся, крігу, дякуючи Бикаву, построили вам дорогу.
4: Ну да, да. Ну это я если честно, купил Волгу новую. Но и тут как-то ехал сюда, и там где-то на Ямце, ну а там бак расположен под багажником. И вот скрубанул, ну где-то об камушек, понимаете? И вот он сам, ну я не знаю, от этого, не от этого, но я так думаю. Ну и он сказал, конечно, тут дорогу заробить. Ну и вот тогда был депутатом Верховного Совета, и вот он, ягоны, короче, подачи в эту дорогу сделали, асфальт, именно асфальт. Uh-huh. Ну, а тогда уже начали делать эти остальные, тут дровейки сыпать, потому что, ну, некрасиво, тут асфальт, а там болото. Uh-huh. Ну вот такая вот.
5: Я и в Минску была у них там часто. Но я в городе не люблю жить. Они вечером сидят, пишут. Я вообще в свежем месте не могу спать. Ну, это вроде равенщина. А тогда и 9 часов умножишь еще 5, и нет подъем. А они спят. Тогда кажут, да куда ж вы будете спать? А он говорит, ну вот видишь, у нас, кажется, в чем другое расписание. Мы ночью работаем. Ну, вот он говорил, что ночью добро пишется. А хотя днем тогда спим.
4: Я дуже не любив про це говорити, так. Він у трьох словах умів об'яснити все, розумієте? Тут спросиш, ну, тема то виникає, а він буквально у трьох словах все об'ясняв і понятно, і ясно вроді би. Він спросить два слова, а можна полдня розказувати, ну, що він спросив. Ну, і вот дорога додому, коли вот вийшла та книга, вот эту привяжи, подарили. Ну, вот там много чого я вот прочитав, що не знав. Ну, вот про детство, в принципе, там, ну, сестра там что-то помнит, что не помнит. А тут уже как из ягоных слов все. Ну, и плюс еще, что все это знаешь, место это все, понимаете? Uh-huh. И он там про сад, я знаю, где той сад. Про то я знаю, где то я. Тут хотели еще про имя сделать, когда жил бы, но я не согласился. Сказал, не надо мне. Пока я живы, ни музеи, ни... Не памятники, мне не надо. Mm-hmm. Вот и все.
2: А мы с Бычкоу поедем у Докшицы. Это так само вельми цікавый городок, тому пропонуем вашей увазе завтрашнюю передачу «Уздовж поддельной Беларуси».
1: Радио Рация вандруе по довоенной белорусско-польской мяжи.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Na godzinnikach u Polszczu już mal 10 chwilin pośla 3 godziny pośla obiedu, a u Białorusi 10 chwilin pośla 4 godziny pośla obiedu. Jeszcze raz wielmi serdecznie witaję wszystkich tych, jak i ja, razem z nami. Były efiry Białoruska Radio Racja. U jedin z apośnich już dzień żniwnia, nabliżająca do końca kanikuły, tak dla uczniów, jak i dla tych, jak ja, wyraszyli odpoczywać w ten miesiąc. Tak że dawajcie, będziemy się jeszcze dowoli swobodna prowadzić nasz efir, z uwagi na to, że nie tak znowu mnoga robica u politycy i u gromadzkim życi. I siądnia tych stużak, jakie ja podrychtowali nasze korespondenty, nie tak znowu noha. Ale eta nie świadczyć ab tym, że nie majem z czym do was wychodzić. A poczynajem od naszego gościa. Gościem Białoruska Radioracja siądnia zjawlajca Wadzim Dmitranok, białoruski architektor, były politwiazień i aktywist, jaki zaznał żorstka jest zbicio siłowymi strukturami i sąd za udział w protestach u Białorusi w 2020 roku. U jego odniali nieruchomość. Alina Andrzejewicz porozmawiaje z naszym gościem i ab tym, czy nie szkoduje on, że wyszedł na akcji protestu.
2: Gość racji.
3: 15 листопада 2020 года вас затримали и жорстко сбили подчас акции памяти Романа Бондаренки. Те могли бы вы докладно описать, что отбывалось у той день?
4: Вот если честно, на самом деле я не вижу никакого смысла вспоминать задержание 2020 года, 15 ноября, потому что это все в прошлом, это уже было. Последствия этого мы разгребаем, поэтому а какой смысл ворошить старое?
3: Як кажуть, коли не будем ведать то, что прошло, то оно легко повторится в будущем. Поэтому треба вспоминать и треба, как это выходило на суд людский и формовало людей на дальнейшее деяние.
4: Тот, кто это прошел, тот это не забудет, а тот, кто старался остаться с краю, тот и будет искал оставаться с краю дальше. Поэтому я не знаю, насколько мой личный опыт, который я пережил, каким-то образом посодействует не забыть остальным.
3: Вы не думали, что рискуете здоровьем, что вас затримают, когда выходили в этот день на акции?
4: Я знал, что я рискую здоровьем, и знал, что, скорее всего, меня задержат. Я, конечно, сделал максимально для того, чтобы это не произошло, и, собственно говоря, в какой-то степени был удивлен такому вниманию к моей персоне, потому что, в принципе, я был с площади и смог уйти. Но меня задержали достаточно далеко от площади, то есть уже работали целенаправленно. Видимо, по какой-то ли наводке или по какому-то плану, поэтому как получилось, так получилось.
3: Нечем вы им сподобались, а ранее, напевно, еще?
4: Наверное, да.
3: То бок до этого дня вы так само выходили на акции, чи шмат разов это было?
4: Ну, до этого дня у меня уже были гости неоднократно.
3: То бок вы выходили, до вас приходили и так далее.
4: Совершенно верно. Но меня не знали, где искать, поэтому не находили. И интересовались еще с августа-сентября месяца, продержался до ноября.
3: Яны всех сбивали, и только вас выбрали из натопа, там, еще кого-то. То есть вы трапили выборочно, под горячую руку ОМОНа.
4: Меня задерживал не ОМОН, а спецгруппа. Вот эта атака «Губокик», которая без опознавательных знаков, без ничего, не представившись ничего, с матными выражениями, что называется, и со всем остальным, стоять, убью и все остальное. Это первое. А второе, что не за все, кого задерживал Губоп, они били всех. Просто меня они подержали подошв.
3: Тобок, яны так вас побили, что потребна была медицинская допомога. Кольки часу вы провели в больнице под конвоем и какие имели травмы?
4: Травма головы, сотрясение, повреждение роговицы глаз после ожога баллончиком, соответственно, ушиб груди, ушиб сердца. В конечном итоге у меня порваны суставные плечевые сумки, множественные гематомы бедер, нижней части, скажем так, тела, все, что ниже поясницы, вот, смещение почки. Что-то еще. Я уже, на самом деле, стараюсь эти вещи не сделать. Они напоминают о себе сами. Сильно избили. Ну, скажем так, в больницу я поехал не сам, в больницу меня несли, я не ходил. Это вот тот случай, когда меня носили на руках сотрудники Министерства внутренних дел. В больнице я провел неделю.
3: Под конвоем?
4: Конечно. Мне в итоге сначала была палата с такими же, как я, 6 человек. Из 6 человек в палате все были протестующие, все были с разного рода травмами, повреждениями и как бы тоже были с конвоем. Соответственно, на такое количество лежачих больных было такое же, если не больше, количество милиционеров.
3: И за что им люди гроши платят?
4: Так, если бы наша милиция была более экономически образована, они бы понимали, откуда приходят им на зарплату деньги, и они бы понимали, против кого они воюют. Но ввиду того, что у них полная экономическая безграмотность, к сожалению, у них и полное непонимание того, что происходит, и, соответственно, последствий происходящего. Почему-то меня перекинули в отдельную палату, шестиместную палату, я лежал там один, все это время пристегнутый наручниками, и все это время, да, со сменяющимся конвоем, три человека, сотрудников, в 11 часов вечера приезжал дежурный по городу и заполнял журнал, что все в порядке. Видимо, боялись, что я Эйфеля покусаю или что-то сделаю. Хотя я еле ходил, и Эйф там меня отстегивали, я еле доходил до туалета.
3: Сколько вы лежали в больнице?
4: Я пролежал неделю, должен был лежать дольше, но им категорически надоело меня охранять, и они решили, что лучше я продолжу лежать в тюремной больнице. Я пролежал 5 дней, получается, рабочих. В пятницу меня выкрали без уведомления следователя по делу и, соответственно, перевезли на Окрестино. На Окрестино нету больницы, я там пробыл 2 суток, и меня перевезли на больницу в Жодино. В тюрьму Жодино.
3: В тюремную больницу.
4: Конечно, конечно.
3: Ці пред'являли ви претензії до супрацовників правоохоронних органів на конт катування?
4: Все время, которое я провел в СИЗО, у меня было большое количество судов, около 6 заседаний, по-моему. Основное из требований к судье у меня было приложить к материалам дела мои медицинские вот эти документы, да, эпикриз там и все остальное, и, соответственно, каким-то образом возбудить проверку по факту превышения полномочий и причинения телесных повреждений.
3: Як реагував суд на ваші заяви?
4: Вначале всячески пытались на них не реагировать, но в конечном итоге, в самом конце судебных уже всех этих разбирательств, я добился того, что ко мне в СИЗО, это уже на Володарского, пришел следователь, ну и я давал показания по факту возбуждения проверки. Естественно, проверка не дала ничего, то есть нет состава преступления, ничего нет, но факт зафиксированный, что человек приходил и меня опрашивал, есть.
3: Перший присуд склав 3 години хімії. Що ви відчували, коли вас визволили у залі суда з обмежуванням свободи переміщення?
4: Ну, если честно, удивление. Удивление, почему? Потому что думал, что будет все похуже, мягко говоря.
3: У вас не домашняя химия, а химия с накирунком. Куда вас накировали? У какое место?
4: Не знаю, куда меня накировали. Чуть-чуть я до этого процесса не дошел. Но я так думаю, что это было бы где-то очень далеко, на самых окраинах нашей родины.
3: То бок, после суда, коли они вас вызвали, вы съехали?
4: Не совсем так. Это долгая история. Я успел подать апелляцию. Апелляция длилась достаточно долго, и успел еще потом жалобу написать, поэтому не сразу, нет. Это было через 4-5 месяцев. Я тянул до последнего, что я надеялся, что все-таки получится остаться в стране.
3: У липні 2024 года вас заочно приговорили до 12 годов колонии поводле обвинувачивания у змове с метой захопу улады. Це было это для вас нечаканностью? И как вы доведались про этот присуд?
4: Это было на самом деле полной неожиданностью, потому что, ну, это идиотизм, каких мало. Это уже называется броуновское движение среди присудов, потому что по-другому назвать это нельзя. Судебная практика, как для меня, с моей точки зрения, это какое-то очень такое четкое, логичное действие, а здесь нет ни логики, ни смысла, вообще нет ничего. Видимо, они хотят играть в эти игрушки, свои бирюльки, ну пусть играют, я же им не могу запретить.
3: Первый раз это у чем вас обвинователи?
4: Если не изменяет память, 342-я, популярная на тот момент статья, 273-я – это массовые беспорядки, 276-я и 4 статьи. По 273-му артикулу там было до 7,5, до 8 лет, что это такое. Это организация массовых беспорядков.
3: Что посприяло вашему решению эмигровать?
4: Здравый смысл. По той простой причине, что я не нарушал закону, я, скажем так, действовал, я считаю, четко в рамках Конституции Республики Беларусь, отстаивая свою точку зрения, свои политические взгляды и прочее. Это первое. Второе, что я четко отстаивал позицию, что с людьми, так как поступили с тем же Романом, как со всеми остальными, власть поступать не должна. По той простой причине, что это люди, которые в первую очередь являются самым главным для страны, для государства. Это народ. И со своим народом так поступать нельзя. Это вот моя такая точка зрения, я думаю, что ее разделяют многие. Поэтому с данной позицией, с данными действиями и со всем остальным я был категорически не согласен. И я считаю, что мое конституционное право высказывать свою точку зрения. Она прописана в Конституции. Поэтому, когда я понял, что, к большому сожалению, данная ситуация исчерпала себя и просвета уже не видно никакого, ну, было принято решение уехать по той простой причине, что на тот момент понимание было такое. На самом деле решение категорически тяжелое. Я думаю, что каждый, кто сталкивался с решением вынужденной миграции, каждому оно давалось очень нелегко. Я думаю, что я не исключение. Но взвесив все за и против, ты понимаешь, что либо 3 года в тюрьме, а когда ты сидишь в тюрьме, то сидит и твоя семья, да, дети страдают, по большому счету, не видят родителей, потому что многие мои сокамерники увидели своих детей только после освобождения. Никто и никогда, никакой волшебник на вертолете им не вернет это потерянное время с их детьми. И я посчитал, что лучше пусть это будет тяжело в эмиграции, но зато я буду с детьми, чем они будут без меня. Тем более, что игры с Шулером, они такие специфические, ведь тебе ж могут всегда накинуть, достать карту и зеркала, что называется, что происходит со всеми по 411 статье у нас. Поэтому неизвестно в итоге, в конечном, сколько я бы просидел.
3: Як вам удалось адаптоваться в Польше и ці сутыкнулися с проблемами при отримании международной обороны и працевладкования?
4: На международную защиту я получил быстрое вот это трудоустройство. Да, есть вопросы по той простой причине, что, ну, естественно, что каждый из нас, в зависимости от возраста уже, конечно, у каждого свои знания, свой опыт, который отрабатывался, годами нарабатывался, который сам по себе уже часто просто приносил определенные выгоды рабочие, то здесь они уже никому не нужны, да, здесь другая страна, все другое, поэтому ты здесь уже применяешь себя там, где не где ты привык, а где получается и где можешь. Поэтому, конечно, все сталкиваются, практически все, потому что есть определенная категория лиц, которые не сталкиваются, у них все хорошо. Я к этой категории не отношусь, наверное, слава богу.
3: Вы известны как архитектор и белый бизнесмен. Ці плануете вы протягивать профессийную деятельность, нострифицировать диплом, знайти працу по профессии своей?
4: Да, я думал сделать нострификацию. Что касается деятельности по профессии, сложный очень вопрос по той простой причине, что это любимая моя, конечно, профессия, но, к большому сожалению, во-первых, уже прошло определенное время, я не могу сказать, что я или потерял профессиональные навыки, или еще что-то, но работа последнего времени в Беларуси, ее специфика, вот это вот вечное упрощение и улучшение, которое приводит постоянно к каким-то сложностям, сделала работу настолько непростой, что тогда очень хотелось от нее отдохнуть. И вот получается, да, появилась такая неожиданная совершенно возможность от нее отдохнуть как минимум 4 месяца, и потом дальше больше. С одной стороны, да, я хотел бы вернуться, но не к той работе, которая была последние годы в Беларуси.
3: А кроме того, что как бы вы опынулись у атмосферы, где треба еще подтвердить ваше умение, ваш диплом, у вас забрали бизнес. Забрали не только в 24-м, а еще, оказывается, и в 26-м недавно. Добрали, как кажется. Почему я не вырашила с вами так жестко обыстись?
4: Я сдавал в аренду свое помещение, которое в моей собственности было, в собственности моей, как индивидуального предпринимателя, в том числе данное офисное помещение, пытаются продать с аукциона, так же, как и недостроенный мой жилой дом. Все, что из недвижимости, это у меня дом с участком и офисное помещение.
3: Вас с семьей оставили бомжами?
4: Мы евробомжи.
3: Ці не шкода вам, что вы у 20-м годзе вышли на вулицу, подтримали вот эту революцию годности, якую мы проиграли?
4: На самом деле нет, не шкода, но здесь есть нюансы. Если ты принципиальный человек, и ты отстаиваешь свою гражданскую позицию, точнее, она у тебя есть, твоя гражданская позиция, то, мое мнение, она ничего не стоит, если ты ее не отстаиваешь. То бишь, ты можешь, соответственно, без отстаивания каких-то интересов просто завтра переобуться, и все. Позиция сегодня была, завтра ее нет. Соответственно, с этой точки зрения, конечно, нет, я не жалею, потому что я прекрасно понимаю, что сложности и все остальное, но конкретно в этом я остался верен самому себе, своим взглядом, своей позиции. Я считаю, что это правильно в первую очередь для меня. То есть я не жду там ни одобрения, ни осуждения, ничего. Это не касается никого, это касается лично меня, да, моего внутреннего состояния, что я иначе в данной ситуации не мог. Мне за себя, за самого не стыдно. Мне этого достаточно. Есть другие нюансы, что, к сожалению, вот самый главный такой момент, вы правильно заметили, что проиграли. Мне очень вот сейчас непонятно, почему многие это не хотят признать и пытаются определенные лица дергать вот за какие-то вот те фантомы 2020 года. Давно надо поставить жирную точку, что по факту это свершилось, вы совершенно правы, да, что мы проиграли, это прошло. Есть масса моментов, которые вот нужно обсуждать, почему это произошло, но это случилось. И чем быстрее перестанут эксплуатировать этот образ 2020 года, тем будет лучше.
3: Дякую за розмову. Усяго найлепшага вам.
2: Гость рацыі.
1: Гэта была размова з нашым сённяшнім гостем, а тым гостем быў беларускі архітэктар, былы палітвязень і актывіст Вадзім Дзмітранок. Размаўляла з ім нашая журналістка Аліна Андрыевіч.

0: 20 chwilin zostajecie do 18 godziny u Polski, w 18 u Białorusi. Wy słuchajecie Dnia z Racją. A ciapier chcę zaprosić was u Warszawu, tych jak ja tam znachodzieca i tych jak ja może buduć nie w zabawie, tak sama pobywać u polskiej stolicy. Życie na karobkach, taka wystawa odkryła się u Muzei Wolnej Białorusi, co znachodzi co w Warszawie. Adnojczy rozważają, czy ci warta kuplać stelaż u zdymnoju kwateru, bo jaż tut nie na dołga. Ja zławila siebie na dumcy, że żywu na karobkach użo amal 6 gadoł. I kali karobki stali czastkaj mojego domu, para paczać, chociaż malować na ich. Tak opisuje swoją twórczość mastaczka Hanna Musalowa. A porozmawiała z jej nasza korespondentka Ewa Bardzilowska.
1: Я заўважыла ў выставе «Жыццё на каробках», што ўсе творы з 2026 года. То бок гэта вельмі маладая, вось-вось, з пылу, з жару выстава.
2: Да, паслідняя работа была дадзелана менш, чым месяц назад, а сама ідзея зарадзілась около полугода назад, поэтому, да, ад ідзеі да рэалізацыі. Два месяца примерно я ее просто вынашала ў галаве, і затем месяца 3-4 рэалізацыя всіх работ.
1: Пра тэхніку крышку паговорым. «Жыццё на каробках» і ўсе творы напісаныя на звычайных каробках. Ці гэта незвычайныя каробкі?
2: Абычныя, самыя первыя былі взяты з пад'езда маіх друзей, з майго дома аставшыся каробкі, затем они закончыліся і прыйшлось ўжо дакупаць новыя неіспорчанай жызні.
1: Каробкі — гэта такой сімбал эміграцыі, эмігрававшых беларусаў з прычыны 2020 года. Ці магу запытаць, з чым была звязаная ваша эміграцыя?
2: Моя эміграцыя неожиданно хорошо совпало с тем, что я поступила в университет еще до всех событий 2020 года, и потом просто ни разу не возвращалась. Изначально я ехала поступать, поступила, отучилась в Европейском гуманитарном университете. Просто это по времени совпало с невозможностью вернуться.
1: И это связано так само с тем, что ЕГУ, признанный экстремистским формованием, застал.
2: В том числе.
1: До выставы перейдем. Разные творы есть, по-разному они называются. И вот вы начинали свою такую мини-экскурсию про твор, который называется «Сором». Это одна из самых эмоционально тяжких картин, сказали вы.
2: Да, стыд эмоционально одно из самых тяжелых состояний, одна из самых тяжелых картин, потому что в это состояние я периодически погружаюсь и сейчас совершенно по разным поводам. Иногда, особенно в первый период, когда это все непривычно, смотришь на то, как плохо другим людям, почему сдерживают их, почему сидят они, а не я. Мы же ничем существенно не отличаемся, мы разделяем одни и те же идеалы, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему они мертвы, а я жива? Мы же такие же одинаковые люди, просто оказались в разных местах. И этот стыд, токсичный стыд за события, которые от меня не зависят, за которые я не несу ответственности, несмотря на свою рациональность, может затягивать как болото, и из него очень сложно выбраться, очень сложно разрешить себе просто жить без сильной оглядки, просто жить, иногда радовать, иногда даже показывать то, что ты радуешься. Если задуматься логически от того, что ты полностью отрешешься от мира, погрузишься в страдания, никому легче не станет, а выйти в свет, наполнившись какой-то энергией, силой, наоборот, можно помочь не только себе, но и некоторым людям вокруг. Но эмоционально иногда очень сложно разрешить себе жить, когда люди вокруг не могут так же жить, как ты.
1: Еще одну працу я бы хотела огучить. Сполучение литр, кое ведомо кожному белорусу, БЧБ, и сполучение колеров.
2: В теме белорусской миграции очень сложно обойтись без символики. Собственно, без нее я в серии картин не обошлась. Но она здесь представлена не в прямом виде, а в виде ассоциаций. Сначала в Беларуси было очень много

0: много флагов. Потом я переехала в Вильнюс, их было очень много. Со временем они стали мельчать, их стало все меньше и меньше. И сейчас я не так часто замечаю сами флаги, но взгляд выцепляет уже любое сочетание красного и белого и сразу возвращает эмоционально к разным состояниям. Но сердце каждый раз ненадолго останавливается. Это могут быть карандаши, разбросанные в определенных цветах, это могут быть конфеты на прилавке, это может быть одежда прохожего, это может быть аватарка в социальных сетях, где сочетаются красный и белый, и человек может не иметь понятия, что для меня значат эти цвета, но у меня сразу сердце замирает, и, собственно, эта картина как раз-таки связана с ассоциациями. Она не специальная, здесь нету флага, но здесь сочетание цветов. Человек, например, разложил красную скатерть на стол, и рядом оказалось кружево белое. Он просто набросил его поверх, и сердце на секунду остановилось. И куда-то отбросило его назад. Пришлось сесть и скорее чувствовать, а не думать. А затем все расправить, поставить сушки и дальше продолжить жить. Просто знаю, что, да, сердце, скорее всего, становится так еще не раз, но пойдет дальше.
1: Какие у вас планы на будущее? Как мы казали на початку нашей размовы, эта выстава от идеи до реализации прошло не шмат часу, вельми хутка, так, бадзёра. Какие планы, может быть, на будущее? Ці это будет так само коробочное мастацтво, ці это так само будет некие инструменты, символ, как коробка, выкарыстаны у новых працах?
0: Замечу, что да, от идеи до реализации прошло не так много времени, но на самом деле это все в основе своей чувства, которые копились уже вот как раз-таки с 2020 года лет 5, и просто сейчас, наверное, они не так сильны, немного спокойнее, больше времени прошло, и сейчас я уже могу к ним прикоснуться. Раньше это было бы слишком сложно. По поводу планов на будущее, это моя первая персональная выставка и моя первая проба пера именно как художник. Но мне бы хотелось продолжать. Сейчас я буду пытаться найти финансирование, какую-то поддержку, потому что сложно творить полностью на добровольной основе без какого-нибудь финансирования. У меня в голове уже есть несколько идей. Они не связаны с коробками. Возможно, эта тема для меня закрыта полностью. Возможно, когда-нибудь я к ней вернусь. Но сейчас те идеи, которые у меня есть в голове, не связаны с рисунком на коробках. Однако они есть.
2: Выстава «Життё на коробках» будет працаваць у Музеі Вольнай Беларусі у Варшаве до 11 верасня.

0: Еўразум.
1: Пасля невялікай перадышкі на мінулым тыдні долар і еўра зноў пайшлі ўгару, і амерыканская валюта чарговы раз перакрочыла той самы псіхалагічны бар'ер у 3 рублі.
2: Старшыня Нацбанку Раман Галоўченка беларусаў супакойвае, маўляў, ваганні не выходзяць за межы прагнозаў, таму ўсё пад кантролем.
1: А як насамрэч? Што адбываецца і што далей? Запыталіся ў эканамісткі Анастасіі Лузгіной.
3: Можна сказаць, што вырастет или не вырастет. Тут і такое возможно. Ну, почему? Потому что это рынок валюты, на который воздействуют не только, да, какие-то вот все, как я уже говорила, факторы, которые внутри Беларуси происходят, или тенденции, которые мы видим, но влияют и внешние рынки, на которые там никак нельзя повлиять. Да, изнутри Беларуси. И сейчас, ну что мы видим? Мы видим, что действительно на прошлой, например, неделе белорусский рубль то падал, то укреплялся к доллару. Да? То есть если в начале недели он падал, там больше 3 рублей уже за доллар был, к концу недели отыграл свои позиции. Почему это произошло? Ну, там то, что вот как раз реализовался фактор, который не зависит от Беларуси. Министерство финансов США объявило о том, что они увеличивают обратный выкуп облигаций американских, значительно они увеличили его, и рынок, валютный рынок, да, мировой, он воспринял это как увеличение спроса, да, как бы, ну, в целом спроса на американские ценные бумаги, то есть и это привело к тому, что доходность по этим ценным бумагам американским, она снизилась. Но когда снижается доходность, тогда доллар сам тоже снижается, его курс. И мы видели, что, да, действительно, индекс доллара упал в конце недели до там, 97 пунктов. Сейчас он немножко подрос, и это опять-таки отразилось на курсе белорусского рубля к доллару, когда, вот если мы посмотрим на вторник, белорусский рубль опять немножко снизился к доллару. Но здесь нужно понимать, что аналогичную динамику здесь также демонстрировал и российский рубль. То есть, по сути, белорусский рубль в любом случае найдет всегда в связке с российским рублем. И вот это вот, ну, динамика доллара, она имеет такой, ну, то есть такой характер, что в краткосрочном периоде могут как он может подрастать, так и снижаться. Нам важно, конечно, спрогнозировать или подумать, а что будет, например, тем же курсом белорусского рубля к доллару на протяжении хотя бы месяца, какие есть тренды вне вот этих вот таких вот колебаний. Кстати, вот что касается вот этого решения Министерства финансов США, они тоже просто же так сделали, да, вот почему-то было проведено, для того, чтобы снизить доходность американских ценных бумаг, потому что внешний долг в Соединенных Штатах превысил 40 триллионов долларов США, что очень много, да, и, соответственно, это вложится нагрузкой по выплате этого долга на Министерство финансов. Ну и вот такое решение, оно как бы снизило немножко напряжение по внешнему долгу, но есть там и критики, да, то есть ряд, то есть некоторые экономисты, они наоборот критикуют, что это все-таки такое искусственное решение. Вот. А возвращаясь к белорусскому рублю, здесь все-таки надо смотреть, если мы говорим на какой-то долгосрочный тренд, как себя ведет российская валюта. Ну, российская валюта, несмотря на все трудности с экономикой России, вот сейчас наступает тот период, когда начинает поступать в Россию, ну или в скором времени начнется поступление валютной выручки по более высоким, по контрактам с более высокой ценой нефти. То есть эти контракты, которые там были заключены там где-то в середине июля, допустим, когда цены на нефть подросли. И это будет являться, безусловно, поддержкой, да, российскому рублю. Ну и сейчас мы видим, что цены пока на нефть, хотя и снизились, снизились по сравнению там с их пиком, но они все равно остаются повышенными, и в ближайшие там перспективы, в ближайшие месяцы это будет являться такой поддерживающим фактором для российской экономики, для российского рубля, ну и, соответственно, будет поддерживать курс белорусского рубля к доллару. Поэтому как бы каких-то жестких изменений вряд ли мы можем сейчас увидеть. Этот тренд на, может быть, такое очень плавное снижение, он может быть, и скачки могут быть, но они могут быть как в сторону крепления, так и в сторону ослабления. Вот как мы видели то, что Министерство финансов США решило в отношении ценных бумаг. Как мы спрогнозируем? Никак не спрогнозируем. И это надо понимать, что такие скачки возможны. Но вот этот вот тренд, более такой среднесрочный, он все-таки зависит от того, как себя ведет российский рубль, но, соответственно, от этого будет зависеть, как себя будет вести белорусский рубль. Ну и здесь тоже нужно смотреть и на белорусскую как бы экономику. Пока что, если мы смотрим на внешнюю тоже торговлю, внешняя торговля улучшилась, да, результаты внешней торговли улучшились в Беларуси, поэтому предрасположенности там для какого-то активного снижения курса белорусского рубля, пока что к доллару, да, пока что мы не видим. Единственное, что, как я уже сказала, вот эта вот волатильность, да, там вот то, что говорил слушатель, и то повышается, то снижается, и наоборот, оно будет, безусловно, характерно для современного валютного рынка, с учетом того, что вот эти вот ряд факторов, прежде всего, российского рынка влияют на белорусский рубль.
1: Вы слухали эканамістку Анастасію Лузгіну, якая патлумачыла прычыны вагання долара і спрагназавала, чаго чакаць у бліжэйшы час.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Навошта Алеся Бяляцкага аб'явілі ў расійскі вышук?
0: Людзі думаюць, што яны вышуку расійскімі, яны не вышуку расійскімі, яны вышуку СНГ-чным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдня Азія, Арменія, Азербайджан.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Президент Украины узнагородил Илона Маска. Альтернатива для Германии лидируя на усходе краины. У Бельску-Подляжским пройдет локальный фест.
2: У студии с новинами Владимир Хельманович.
3: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об узнагородженні заснавальника SpaceX и Tesla Илона Маска орденом свободы. Документ был опубликован 26 жнивня. У тексте указа отзначается, что бизнесовец отримал признание за выбитные особистые заслуги в обороне життя людей и свободы, а так само развитие стосунков помеж народами Украины и Злучаных Штатов. Starlink от компании Маска застается одним из ключевых технологичных инструментов Украины в войне с Россией, и он обеспечивает как связь для войсковцев, так и керование беспилотниками в реальном часе для ударов по российских тылах. Польский урад бачит необходимость повышения пенсийного возраста, однако не готовы пойти на такий крок за браку громадской поддержки в этом плане, тому улады спробуют иншими способами захочивать людей перед пенсийного веку, заставаться профессийными активными. Одним из таких инструментов стала агульнонациональная программа «Активные 50+», якую реализуют урад и управление социального страхования ЗУС. Программа пропонує работникам старейшего веку подтримку в развитии карьеры, профессийное навучание и эдукацию в сфере пенсийного забеспечения. Ее головная мета – показать, что взрост не есть перешкодой, а может быть навод перевагой на рынку працы. При этом каждый додатковый год працы после набытия права на пенсию істотно павялічвае яе суму, заўважае беларуская служба польскага радыё. Альтернатива для Германии упэўнена утрымлівае першае месца по популярности на ўсходзе Нямеччыны. Альтернатив фюр Дойчланд лидируе по падтрымцы выбарцаў на ўсходніх землях, вынікае со свежага социологічнага апытання. По дадзеных Института Форса, за АДГ зараз готовыя прагаласаваць аж до 43% респондэнтаў. На другім месцы з вялікім адставаннем ідзе левая партыя з 16%. Хрысціянска-дэмакратычны саюз атрымлівае толькі 13%. Зялёная і сацыял-дэмакратычная партыя Германіі па 9%. Усе астатнія партыі не пераадолююць 5% бар'ер, у тым ліку свабодная дэмакратычная партыя з 3%. Про культуру нашего помежа. 28-29 жнивня в Бельску-Подляжском отбудется Барн Плюсфильд фестиваль 2026. Одной из его подей станет отмысловый шпацир по студиводах, який проведе Дорофей Фионик. Подчас вандровки удельники смогут побачить маловедомые мясцины этой частки Бельска-Подляжского, Корею, турецкие могилки, Быстру и иншие цікавые куточки студиводов. Шпацир отбудется в субботу, 29 жнивня, 17 године. Сбор удельников каля уваходной брамы на территории фестивалю. Барн Плюсфильд фестиваль 2026 пройдет 28-29 жнивня по адресе Бельск-Подляжский, улица Зимова Дрога, 2. Уваход на сустрэчу вольны. Стратэгічным партнёрам фестывалю выступае Падляжскае ваяводства. Ён таксама суфінансуецца гарадской управай Бельску-Падляжскага. Амбасадарам фестывалю ёсць фонд «Уніталент». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск слухайце праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье пануя первоважно облачное с прояснениями на дворе. Зараз температура по ветра от плюс 15 до плюс 17 градусов без истотных опадков в регионе. Ветер полночно-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 10 до 12 градусов тепла, будет в облачно, синоптики опадков не прогнозуют. Температура по ветра завтра днем в складе от 21 до 23 градусов со знаком плюс, на берастейшине крыху теплее до 25 градусов тепла, чекается в облачное с прояснениями. Минадворьем без опадков атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановний. Сьогодні 26 жнівня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції посередині бягучого працівного тижня. До речі, апошнього літнього працівного тижня, видатного настрою. Усім жадає Білоруська радіо РАЦА. Я Кирил Малаховський, в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. А лепш приєднуйтеся до нас, залишайтеся з нами на наших хвилях, бо тягом ближайшої години будемо бавити час з допомогою якісної, цікавої та приємної музики на вольних хвилях і виключно корисної та цікавої інформації. Хто нас чекає в радіо кулісах гэтым часом? Гэта гурты Martin S, Lifehouse, Daily, Мясцовы час да іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым». Сёння будзем разважаць пра дні незалежнасці Рэспублікі Беларусь, коіх у нас якіх вельмі шмат. Ну, не шмат, але некалькі іх ёсць. Сёння будзем разбірацца, чаму так атрымалася ў нашай гісторыі. Будзе цікава, заставайцеся з намі.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Вітаю вас у эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Аліна Андрыевіч. Сёння мы абмяркуем дні незалежнасці Беларусі, а іх у нас цэлых тры. Як прыйшлося за іх змагацца і катораму аддаць перавагу з лідарам нацыянальна-вызвольнага руху «Вольная Беларусь», депутатам 12-го склікання Зяноном Пазняком.
3: Па-першае, хацелася б удакладніць і для нашых людзей, для беларусаў, у нас атрымліваецца тры дні волі незалежнасці нашай рэспублікі. Як людзі разбяруцца? Звычайна адзін святкуюць, тая ж Польшча, ці там Вялікабрытанія, ці Нямеччына, а ў нас цэлых тры: 25 сакавіка, 27 ліпеня і 25 жнівня. Расставце, калі ласка, акцэнты. Што і як трэба святкаваць і чаму?
4: Мы у сваіх святах адлюстравалі ход нашай гісторыі, ход барацьбы за незалежнасць. Так было шмат таких краінах. Так было на Украіне. Яны таксама ў 18-м годзе незалежнасць. Ну, тым не менш, яны святкуюць 24-й. Так было ў Літуве. У іх таксама была незалежнасць, па-моему, 16 лютого. І гэта нормальна. Яны выбіраюць адзін дзень, таму што ў іх прасцейшая была гісторыя. А ў нас гісторыя складаная. У нас гісторыя была пад акупацыяй, у нас гісторыя ўвесь час барацьба выжывання, у нас тыя заваёвы незалежнасці, якія ад самого пачатку пачаліся, трэба было ўвесь час абараняць, ўвесь час за іх змагацца. Таму усякі прарыў, ён для нас гістарычна важны. І таму вельмі добра і вельмі правільна, што мы адзначаем гэтыя этапы нашай незалежнасці. Яны ўзаемазвязаныя. Без аднаго этапа не быў бы другі, без другого не быў бы трэці. Ось, таму гэта хорошы падыход, правільны падыход, гістарычны. І тое, што ў нас гэта адзначана, гэта важна для нашага народа, што людзі часцей будуць памятаць пра незалежнасць. Што гэта значыць, якая гэта каштоўнасць, што гэтаму пагражае. Таму тут усё правільна. А што датычыць сутнасці, то першы дзень незалежнасці, ці як мы на яго называем дзень волі, гэта 25 сакавік, 18 год, 1918. Што это азначае? Это азначае, што упершыню на ўсім свеце было прадэкларавана і засведчана і аб'яўлена аб незалежнасці новай нацыі. Беларусь – новае слова было. І для самых беларусаў. Это новую назву, якую мы ўзялі. Это таксама не навіна. Это і Расія ўзяла новую назву. І Жемайці ўжыла назву Літва. І Іран ўзяў назву Ірана. Сусветныя ж персы, вядомы, хаця это іхная назва. Это шмат якія краіны бяруць. А цяпер у паўднёва-сходняй Азіі, так там, не кожны год мяняецца. Вот, это нармальны працэс. Дык вот, у 18-м годзе на ўвесь свет было заявлена, што з'явілася незалежная дзяржава, незалежная нацыя, якая ўтварыла сваю дзяржаву і аб'явіла пра сваю незалежнасць. Гэта была дэкларацыя. У час нямецкай акупацыі. Это ўвогуле подзвіг, ведаючы ўсю перыпетыю, як это было цяжка, тады ішла вайна, але нашы палітычныя геніі, нашы героі гэта зрабілі. Акупацыя была, не далі магчымасць зрабіць паўнацэнную дзяржаву. Просто не дазволілі ствараць міністэрства немцы. Толькі міністэрства культуры і міністэрства, якая звязана з адукацыяй. Адкрылі там шмат школ, 3,5 тысячы, беларускіх, пачатковых, адразу пачалося ўсё. А ўсё астальное, проста і гандаль, ўсё не было дазволена. Вайна была. І гэта ўнікальны выпадак, што пад акупацыяй насуперак немцам удалося аб'явіць аб незалежнасці дзяржавы. Гэта дэкларацыя вельмі важная, таму што для народа беларускага гэта быў узняты сцяг. Гэта абазначала перамогу беларускай нацыянальнай ідэі. Быў узняты сцяг, і перспектыва ўжо была ясная. Вот гэтай дарогай трэба ісці. Вот што азначала для нас 25 сакавік 18 года. Без гэтай дэкларацыі, без гэтай незалежнасці, без падняцця гэтага сцягу, далейшого шляху просто не было б. Таму гэта важнейшая дата нашай незалежнасці ў нашай гісторыі. А далей было больш што. российская оккупация большевицкая. 9 месяцев пробыла Рада БНР у таким тяжким стане. Большевицкая оккупация и репрессии. Рада БНР вымышленно были з'ехать, а потом их усіх расстреляли, всех знищили. Ну, в 30-х годах. Значит, на протягу 20 годов, 20-е годы и 30-е годы, отбывался геноцид белорусской нации. У першую чергу вынищали политичных дзячов, культурных дзячов, навуковцев и агулом вынищили больш 1,5 миллиона человек. По моих подліках 1,8 миллиона. Это на 12-мільённое насельніцтва на той час. Мы стратили нашу інтелігенцію, навуку, письменников. Некоторые отделы науки были до одного человека вынищены. И это поколение было знищено. Фізічна яго знішчылі. Акрамя гэтага ішла руская бальшавіцкая прапаганда, што такой нацыі няма, беларусаў утварылі бальшавікі ў 17-м годзе, гэта былі сяляне, хадзілі ў лапцях, варылі на калтуны, всякую чапуху. І не вывучалася гісторыя Беларусі ў школах, вывучалася гісторыя Расіі, Савецкага Саюза так званы. А тое пакаленне, што вырасла ўжо ў рабстве гэта. Вот гэтае пакаленне 60-е гады, наша школа, 70-е гады, 80-е яшчэ. Это поколение, уже новое, уже практически два поколения были. И они ничего не ведали ни про БНР, ни про незалежность Беларуси, ни про бел-червоно-белый стяг, ни про Луцкевичев, ни про тет. Ну, ничего не ведали. Были лапцы и были селяне. А большевики принесли счастье. И про репрессии ничего не ведали. И не ведали про куропаты, что столько могил было. Ничего не знали. И тому, когда вот были открытые куропаты, это как атомная бомба для людей сдарилась. Вот поколение не ведало. І от у гэтай сітуацыі увесь друк, усе сродкі масавай інфармацыі, тэлебачання, газеты, усё ў руках камуністаў, уся прапаганда ў іх. З'яўляецца Народны фронт. Як мы можам давесці да 10-мільённого народа вот тое, што ад іх скрылі, вот это, што трэба незалежнасць, як заізмагаліся, як была БНР утворана, ўсё. Як это данесці да ўсёго народа, калі няма інфармацыі? Нам заткнуты рот. Треба было нешто рабіць. Мы чыталі лекцыі, мы ездзілі. Для гэтага трэба гадоў 10, напэўна. Пакуль гэта дойдзе паступова. Мы это рабілі, бо іншого выхаду нема. І вось калі мы ўвайшлі ў Верховны Свет, былі выбары ў 90-х годах, і ў нас стварылася фракція Народнага фронту. І тады, это было такое, камуністы нейкі час папробавалі гуляць у дэмакратыю. Гарбачоў папробаваў, на гэтым і пагарэў, дарэчы. Было так, што паседжанні Верховнага Савета і Савецкага ў Маскве, і Беларускага ў БССР ішлі адкрытым эфірам. Людзі нават у час работы не сядзелі каля тэлевізараў. Ім так было это цікава. І вот мы выкарысталі гэтую трыбуну, каб ўсё расказаць. І з чаго мы пачалі? Пачаўся Верховны Савет 12 лікання у красавіку. Ужо ў траўні мы падрыхтавалі дэкларацыю аб суверэнітэце Беларусі.
2: Это якого года?
4: Это 90-й год. Коммунисты, раскрывши рты, сидели и не понимали, что же происходит. Але нам треба было, каб увесь народ почув, что подрихтована декларация об суверенитете, что повинна быть незалежность, что у нас есть перспектива. И все это почули. Одни кажут, да что он там верзет, какая независимость. А другие сказали, почекайте, дайте ж подумай. Ай, правда. Это мы выкарыстали. И вот тут отбылася такая ситуация. Горбачев решил погулять у политику с Ельциным, потому что Ельцин претендовал на уладу. Это были два суперники. И Горбачев решил обновить Советский Союз, заключить новое погоднение, потому что Советский Союз утворили 4 республики. В 22-м годе Беларусь, Украина, Россия и Закавказская Федерация подписали намовленность об створении Советского Союза. И большевики тогда в 22-м годе, они сделали, что называется, помывочку. Они еще были не надто мощные. А особным пунктом было записано, каждая держава мая право выйти из Советского Союза. Советский Союз утворены 4 краинами, а у всех уже было 15. Потому что остальные просто долучались. И юридичной базы особенно не было. И она была такая хлипкая. И Горбачеву хотелось вот створить новый Советский Союз на основе домовленности. А для этого треба, каб субъекты были суверенные. И тому пропанова такая, каб республики объявили об своем суверенитете у межах Советского Союза и заключили новый Советский Союз. И он бы умацовывал свою ладу, это уводилось по Конституции. Ельцин оказался, как говорят, на задворках, и товарищ Горбачев был бы на коне, и Советский Союз обновил, и все были бы довольны, тут и вперед к победе коммунизма. У травня мы зачитывали декларацию, а у початку липня, навод у червня, пришла директива из Москвы во всей республике, в том лику и у БССР Дементьеву, а Дементьев это старшина Верховного Совета был, принять декларацию о суверенитете. И они не могли слова выговорить суверенитет, пытались, что это такое. И они видели, что робить коммунисты, что это такое. Пустили это на комиссию по державному будовництву, был такой там Козик, как он подрихтовал бы эту декларацию, раз Москва требует. А то так само, ну это люди не политичные, это номенклатура. И они совсем для другой улады были. И этот Козик подходит до нас, до меня и говорит, что, слушайте, ребята, может, вы помогли? Я не знаю, что тут делать. Мы говорим, да поможем с удовольнением, нема проблем. Вся наша оппозиция фактически пошла, подрихтовала эту декларацию. И в основном нам удалось на 90% ее протянуть. Два дня была великая борьба. Одним словом, приняли маль на 90%. Или тем не меньше, это была основа для суверенитета. Но основа для независимости. Проголосовал фактично весь Верховный Совет, вымушенный директивой из Москвы. Приняли эту декларацию, которую фактично сделал фронт. И на завтра все газеты коммунистичные, все вышли. Декларация об независимости. Навод в этом поприску коммунисты решили, товарищи, мы вот приняли нужный документ, и это будет день независимости.
3: И, они... это было 27-го
4: липня. И они судовно разумели, что это все лухта, бо это саправды, реально ничего же не изменилось. Але формально была створена декларация, был документ, где по пунктах было записано, как робить незалежность. И это во всех газетах пошло, что республика БССР приняла, значит, декларацию о независимости. И вот на это поколение, якое ничего не ведало про незалежность, эта официальная информация звалилась. И вот это их просветило на шмат. Люди одразу, а, смотрите, так независимость же может быть. Вот чему декларация, вот этот день, это крок до незалежности. Это вельми важно на это поколение, от яким была отбита память.
3: То бок святковать и 27-е
4: треба. И 27-е треба, вот як. Потом на протягу целого года мы опирались на этот документ, мы его пропагандовали, мы говорили про незалежность, опирались на день Верховного Совета. И люди, вот эти, навод, якие привыкли подпорядковываться коммунистам, все это... И они слухали, что это официальная политика, так, значит, так и надо. Вот. То, что удалось принять декларацию о суверенитете на державном уровне, и это пошло по всех державных каналах, и это для народа, якому отбили память, была вельми великая допомога. Почали думать, они шмат что доведались, а мы выкористали все, что могчимо. И вот уже тогда, когда отбылся путч, коммунисты зарабили 19 жнивня 1991 года, после того, как приняли уже декларации, то Горбачев уже на протягу года занимался тем, что, ну, вел перемовы, как отбылось вот то, что он хотел. Это так звали Новогородский процесс. Это была такая дача под Москвой. И фактично договорились до того, что 20 жнивня повинно было подписываться это уже новый Советский Союз. С этого ничего не вышло. А это коммунистичный бетон. Я, ну, вовремя лечил, что это идет к развалу Советского Союза. До речи, правильно лечили. И они решили это Советский Союз уротовать. И сделали путч. Он был дренно подрихтованный. Керовал всем КГБ. Такий был Кручков, керовник КГБ, Примаков некали. Але у выдеку дурацкой организации и не было у них лидера. Треба было штурмовать Дом Совета, вот, значит, парламент. Они пролечили, что военные, что коли штурмовать, то будут ахвяры. И довольно шмат. Военные ж не будут сами по себе штурмовать. Треба загад. І вот з гэтых пучыстаў ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся.
3: Падпісалі сабе смяротны прыгавор.
4: Зараз гэта, канешне, камедыя. Тады камедыі не было, бо кажу, тады ўсё было сур'ёзна, але цяпер это выклікае просто смех. Яны сабраліся гэты путч рабіць. Войска выклікалі, танкі ў Маскву, бронетранспарцёры едуць, усё, трэба штурмаваць. І ніхто не здолеў даць загад, усе баяліся. Ну і выніку праз 3 дні гэта ўсё развалілася. Путч гэта парушэнне канстытуцыі, это крымінал. Па савецкіх законах, увогуле, які былі, гэта расстрэл. Камуністы это разумелі, якія на гэты путч пашлі. У рэспубліках была падтрымка. Вот у Беларусі падтрымаў адкрыта Малафеяў, гэта быў сакратар ЦК першы, і Дзебенцевіч, старшыня Верховнага Савета. Негалосна так удзельнічалі ў гэтай падтрымцы шмат такая наменклатура, але яшчэ, кажуць, голас не падавалі. Беларусы рашылі вычакаць, а што ж будзе, бо бачылі, што нешта не тое робіцца. Але, тым не менш, было вядома, тыя, хто падтрымаў.

0: день пукша, узяли с собой зубную пасту, шкарпетки и все, уже в турму готовые были. Это не жарты были, это люди, короче, на крови выхованы. Наша задача была их примусить это робить, наполохать, примусить и сказать, вы, коли вы это не зробите, вам будет концы, вам будет горы, робите это. Это говорилось другими словами. Уявите себе ситуацию. Стоял народ на площади, несколько десятков тысяч. Что мы говорим? Принять решение об трансляции сессии на площади Незалежности. И по динамиках все чули, что отбывается на сессии. Все, приняли, проголосовали. Куда они денутся? Далее, дать возможность представнику народа выступить в Верховном Совете. Там представник профсоюза свободно выступал. Ему дали слово, и он выступил. И они робили уже то, что мы казали. Потом на наш бок перебегло несколько коммунистов. Был такой Евген Глушкевич, хороший человек. Он был номенклатурщик из Витебска, он высокие посады занимал у коммунистической иерархии. Але он таки, как бы, трошки национал-коммунист за Беларусь был, разумный человек. И он перебег на наш бок, почал выступать за нас и кажет, что товарищи коммунисты, али вы это вот не тробите, на площади утворилась национальная гвардия, 300 человек. Коли это не будем, мы покличем их сюда, и тогда пеняйте на себя. Соправды створенная была. Спочатку 300, потом 1000 человек створили. Но нам требовало не бунт робить, а как яны проголосовали. Тому их страшили аккуратно, особисто не зневажали. Вели беседу, что послухайте, треба так и так, вы не правы, это то, хоть это резкая была размова, але особисто нельга было их задевать, они повинны были проголосовать. Вот такая была тактика, и это удавалось.
1: Генерал Коваленок выходит и каже, депутат Коваленок выступать будет, оппозиция.
0: Никакой не оппозиции николи не был, але тут я уже перебег на наш бок. Потом Кебич прилетая, это хитрый был человек, прилетая до нас в оппозицию, до фронта, и начинает говорить, ну, товарищи, ребята, я пхну в отставку, скидаю себе полномочия премьер-министра. Это метод, что он переходит на наш бок.
1: Сразу тут и Коваленок уже все. Это еще сказал, Франшиз, не можно это робить. Вы что, мы вас поддержим, оставайтесь.
0: Вот так он перешел на наш бок, премьер-министр. Не просто грубо, как сказать. А этот премьер-министр, выступая уже за то, что надо идти к независимости, действительно, товарищи, подрихтовал документ фактично об экономичной незалежности премьер-министр. И проект показал мне, когда я одобрил, и зачитал.
2: Значит, оппозицию поважали, они ж убачили, что разумные хлопцы, с якими треба лечиться.
0: Повазе. Они нас ненавидели. И они трапили в такую ситуацию, что их могли посадить. Они не ведали, что будет. Неясная была ситуация. У Москвы Ельцин, и тут Ельцин. Ваша задача была, как они, кажется, в этом страху дейничали, робили то, что мы им скажем. Вот, але как заховали свой твар. Мы их не загоняли в кут. Это психология. Требовало зимой аккуратно, как они не разбеглись. Провокаторы на площади, фронт, какой гибье было, да мне подходят. Они были фронтовцы, я же мы знали, что это агентура.
1: Зенон, вот тут вот ребята собрались, все, треба Ленина сковырнуть. Все, это мы тут подгоним машины, тут это все.
0: Вы понимаете, какая провокация? Вот уявите себе, это натолп, как у Москвы, там же натолп был, они там Дзержинского завалили, ничего это не дало. Вот хотели то и у нас сделать. Я сказал, категорично, не заикайтесь, все, становитесь на место и забудьте, что вы сказали. Уявите себе, допустим, почали Ленина заваливать, это депутаты, лишь коммунисты, вышли и бачат бунт Ленина, и разбеглись. И кто будет голосовать? Тому, когда они шли в гостиницу, есть же видео, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидался, как их никто не докранулся. Мы их оховывали. И они нам потребны были у своим страху и в ненависти до нас. Шушкевич был весь час супрать незалежность, и он бачит, что такая ситуация невинна. Ну что, будем ставить на голосование? И могло провалиться. Не то, что провалиться. Половина могла бы устрематься. Не голосовали бы. Я бачу их разброд. И наполоханные не ведают, что робить. Лидера нема, уже то Малафеева прогнали. Дементия нема, остался ты коммунистичный натолп. Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чул этот вот нерв, попросил слова и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул воротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась, вокруг будут незалежные державы. А когда мы застаемся в этом Советском Союзе, нас просто гнищат как нацию. Не думайце, што Ельцын вялікі дэмакрат. Вот ён там узнае цэны на нафту, то на то шантаж, а на ўсходзе фармуецца новая імперія ў форме дэмакратыі. Яны лічаць Беларусь сваёй вотчынай і што маюць правы. Мы згубім усё. Зараз у нас ёсць шанс уратаваць саміх сябе, уратаваць наш народ і нашу дзяржаву. Давайце галасаваць за незалежнасць. Мы тут будзем у сваім доме самі сабой. Звяртаючы да камуністаў, што мы беларусы, мы такія самыя. Яны гэта зразумелі. І выскаківае адзін чалавек, з Гомеля такі быў Мачуленка, ён узначальваў там гомельскі абкам партыі камуністычнай. І ён такім як бы нефармальным лідарам на той час быў. І ён выступае, таварышы камуністы, надо падзяржаць то, што сказаў Зінон Станіславіч, а сейчас же прагаласаваць за незалежнасць. І тады пашлі ўсе выступаць. Все, аказваюцца, да, вот, я тоже так думаў. І вот гэты жабрак, які казаў пух-пух, таксама выступіў і сказаў, што ён тоже вот правильно говорит товарищ Пазняк, а если мы этого не сделаем, то мы будем северо-западным краем и никакой Белоруссии не будет. Тому голосовать все, ну, посыпалось все. И вот голосование, выявляете, что одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
2: Что вы отшули, коли у 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежной? Какие первые были кроки?
0: Я ничего не отшул. У людей была эйфория. Для сябе гэтага хацеў усё жыццё, за гэта ўсё жыццё змагаўся, і гэта як бы адбылося. От калі я выйшаў з сябрамі з Верховнага Савета, гляджу на плошчу, і вот адчуванне – это другі свет. Все, мы дзяржава. Тут нема больш Москвы.
2: Дзякую шчыра за размову, спадар Зінон. Усяго найлепшага вам. У ефіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами была Аліна Андрієвіч. Беларускія дні незалежнасці і змаганні за іх мы абмеркавалі з лідэрам «Вольнай Беларусі», депутатам 12-го склікання Зіноном Пазняком. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях Беларускага радыё «Рацыя».
3: Мы бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
4: Радыё «Рацыя». Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё «Рацыя».
5: Прокуратура Польшчы не будзе расследаваць знікнення Анатолія Котава. Украіна надалі атакуе склады Wildberries. Кабінет міністраў Латвіі увёў новыя санкцыі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Хельмановіч. Дачакаемся разам.

0: Радыёрацыя вандруе пад даваеннай беларуска-польскай мяжы.
1: Witam u pierdaczu wzdłuż podzielonej Białorusi, a my zaraz znajdziemy się na rodzimie Wasila Bykawa, u wioseczce Byczki. Piśmiennik często wspominał u knizie Dołocha Jadorocha do domu swoje lubime jeziora Wielki Suponiec.
2: Dom, u jakim żył Wasil Bykał, był pobudowany w 1933 roku. I zrozumiała, że z ciągiem czasu on przyszedł u zaniedbany wygląd. I po tej przyczynie u 2004 roku on był zniesiony, a na jego miejsce była pobudowana dokładna kopia domu. Zaraz tu mieści це музей Василя Быкова.
1: Уже стала доброй традицией, что ход проводить на хуторе Бычки мастацкий пленер имя Василя Быкова. Сегодня у вёсочцы проживает около 20 людей, усеяны пенсионеры, але местовые не жалятся. Наоборот, гонорятся тем, что они являются земляками такого выдатного письменника Василя Быкова.
3: Я вони друзі пішли в школу, а йому ще рано було. І, ну, батька, короче, їм ще на роботу треба було, ну, щоб не болтався, ну, один. Завел его в школу, говорит, хай он хоть сядить, как один не был. Ну, а он уже умел трогу читать, ну, и вот он начал учиться, и он обогнал все, да. И он третий, четвертый, в общем, за год-два класса кончил. Получилось так вот.
4: На него все время, что он был, останавливался. А мы жили вот там рядышком, теперь мы в воде хата наша стоит, вот первая вот тут. А мы жили вот тут чуть далее, там он бочан. А семья, у них своих три души, у нас три души, шесть человек у такой маленькой хатцы. Так он все время, даже он нам помогал трохи, не хватало грошей, помогал. Ну вот он только говорил, что жизнь меня потерпала от и до. И тогда вот уже тут в Минскую, как продали квартиру, сказал, ну жить-то добро, но родился удренное время.
3: Ну то сейчас дорогу асфальт положили, а тогда же было болото.
5: То мишишь, и так смеетесь, я говорю, дякуючи Быкову, построили вам дорогу.
3: Ну да, да. Ну это я если честно, купил Волгу новую. Но и тут как-то ехал сюда, и там где-то на Ямце, ну а там бак расположен под багажником. И вот скрубанул, ну где-то об камушек, понимаете? И вот он сам, ну я не знаю, от этого, не от этого, но я так думаю. Ну и он сказал, конечно, тут дорогу зробить. Ну и вот тогда был депутатом Верховного Совета, и вот он, короче, по даче вот эту дорогу сделали, асфальт, именно асфальт. Uh-huh. Ну, а тогда уже начали делать эти остальные, тут дровейки сыпать, потому что, ну, некрасиво, тут асфальт, а там болото. Uh-huh. Ну вот такая вот.
4: Я и в Минску была у них там часто. Но я в городе не люблю жить. И они вечером сидят, пишут. Я вообще в свежем месте не могу спать. Ну, это вроде равенщина. А тогда и 9 часов умножишь еще 5, и нет подъем. А они спят. Тогда кажут, да куда ж вы будете спать? А он говорит, ну вот видишь, у нас, кажется, в чем другое расписание. Мы ночью работаем. Ну, вот он говорил, что ночью добро пишется. А хотя днем тогда спим.
3: Я дуже не любив про це говорити, так. Він у трьох словах умів об'яснити все, розумієте? Тут спросиш, ну, тема то виникає, а він буквально у трьох словах все об'ясняв, і понятно, і ясно, вроді би. Він спросить два слова, а можна полдня розказувати, ну, що він спросив. Ну, і вот «Дорога додому», коли вот вийшла та книга, вот эту привяжи, подарили. Ну, вот там много чого я вот прочитав, що не знав. Ну вот про детство, в принципе, там, ну, сестра там что-то помнишь, то не помнишь. А тут уже как физиогонных слов все. Ну и плюс еще, что все это знаешь, место это все, понимаете? Uh-huh. И он там про сад, я знаю, где той сад, про то я знаю, где то. Тут хотели еще про имя сделать, когда жил бы, но я не согласился, сказал, не надо мне. Пока я живы, ни музеи, ні пам'ятники, мені не треба. От і все.
1: А ми з Бичкою поїдемо у Докшиці. Це так само вельми цікавий городок, тому пропонуємо вашій увазі завтрашню передачу «Уздовж поділеної Білорусі».
0: Радіорація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.
6: Радіорація.

0: смешное в окно. Я прошу тебе вечер, пошукай. Я хочу колеровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.